0: реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто. На Молодежной 12.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: 7 часов в Тюмени. Ну и сегодня утреннее шоу «Рэд» в каноничном составе, готовы раскачать этот день.
1: Энергичное, бодрое и, самое главное, теплое утро четверга здесь с нами.

0: утро, привет, здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброго, классного утра. Сегодня четверг, 8 октября, ну и наконец-то он давайте, ко мне вернулся.
0: Давайте, хорошо, я вижу, что вы хотите, чтобы я объяснил свое отсутствие.
1: Конечно.
0: В ближайшие два дня. Ну что ж, многие уже, конечно, догадались, но, в общем, дело в том, что у меня родилась дочь. Спасибо.
1: Мы так все рады вообще. Я, мне кажется, в этот момент сама родила, когда узнала эту новость.
0: Просто да. Я помню, когда я не позвонил вечером, там сказал, что вот, значит, меня не будет и так далее. Такое волнение у нее сразу же, да. Я уж подумал тоже, чтобы она сама там не родила. Ну, в общем, все прошло хорошо, все прошло замечательно. Все чувствуют себя прекрасно. Спасибо большое вам за поздравления.
1: Ну, как ощущения? Как? Скажи, теперь ты...
0: Да пока, вот, если честно, еще непонятно, еще как бы до конца вот все это не осознаешь. Пока что это все как сон какой-то.
1: Ну, а твои вот эти вот ощущения, когда ты только вот на руки взял, и вот еще одно чудо у тебя.
0: Я сказал, что, значит, что девочке повезло, она попала в нормальную семью.
1: Долго выбирала и выбрала, сделала правильный выбор.
0: В общем, здорово. Спасибо, да, спасибо вам за поздравления. Все круто, все здорово. Но давайте возвращаться все-таки вот в... Как это сказать?
1: В рабочие,
0: да, все вот эти вайбы. И какие у нас планы? Ну, конечно же, после такого воодушевляющего события, вы сами понимаете, да, с каким настроем мы сейчас тут будем раздавать, да? Все, классный контент специально для вас, чтобы ваше утро и ваш день начинались прекрасно. Ну и сразу же, сходу, давайте заряжать какую-то новость.
1: Да, и это именно тюменская новость. Расскажу, да, какие изменения в жилищном вопросе произошли у тюменцев.
0: Угу. Что касается... Это важный вопросик.
1: Конечно.
0: Поэтому давайте, да, к нему подойдем уже скоро во всех подробностях. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного

0: «Настоящее» называется история, которую мы послушали. 7 часов и 10 минут в Тюмени. Ну и давайте обсудим, что же произошло, какие изменения у тюменцев.
1: В жилищном вопросе.
0: Пожалуйста, Яна. Угу.
1: Итак, значит, в Тюмени перестали брать квартиры на этапе строительства. Уже нет, как раньше, помнишь, на этапе котлована, вот эти вот заоблачные какие-то обещания. Здесь, представьте, площадка.
0: Это вот, знаете, воздушные замки. Вот
1: ну
0: реально, да,
1: да, да, да.
0: Я вообще не представляю, каким надо быть человеком, ну вот просто каким надо, творческим, наверное, да, когда тебе просто вот берут, привозят, показывают яму и говорят: о,
1: это вот твой
0: тут,
1: дом.
0: Вот тут вот будет вот это, вот тут вот, вот это, вот это, вот это. И ты такой: ну да, ладно, отдаешь кучу денег.
1: Ожидание и ждешь. Да.
0: Очень терпеливым и творческим человеком надо быть, с очень богатой фантазией.
1: Согласна. Я вот, несмотря на то, что тоже покупала долевку, но хотя бы уже там первые три этажа дома были видны. Вместо монтажников там просто овраг был, вот такой большой. Но и моста тоже еще не было, но хотя бы вот что-то уже строилось.
0: Вырисовывалось уже как-то.
1: Да, хоть чуть-чуть. Да? Но не прям котлован совсем.
0: Так, ну а расскажи, почему, с чем связаны такие предпочтения?
1: Больше делают предпочтения вторичке, потому что хотят уже развитую инфраструктуру, чтобы все было видно. Вот опять же то, о чем мы говорим. Уже ремонт маломальский какой-то. Ну и можно спросить у соседей, а как тут вообще живется-то вам?
0: Ну то есть, правильно я понимаю, что запросы у тюменцев выросли в этом вопросе, да? И хочется уже что-то конкретное.
1: Да, и еще то, что очень быстро строят новостройки, и не все успевают скупать, и поэтому выбирают вторичку, потому что цена плюс-минус одинаковая.
0: Ну, вообще, я слышал раньше, что когда ты берешь на этапе котлована, ты потом можешь неплохо на этом заработать. То есть ты вот вкинулся, да? Потом, когда уже дом начинает, вот что-то там, три этажа построили, это уже другая цена. Потом еще три, это уже другая цена. И то есть на этом можно как бы неплохо зарабатывать. И очень часто так, кстати говоря, делают северяне. Вот, им какая разница, они все равно там на севере у себя живут, да, ну строится дом, ну строится, и как бы и все. А тут, видимо, все, северяне, все, что хотели, все купили.
1: Да, весь север все скупил
0: уже. А новые еще пока денег не заработали. Вы там давайте на севере не это.
1: Ну,
0: давайте, а то у нас что?
1: Простаивают вон новостройки, ну.
0: Ну что же, вот такие тенденции сейчас при покупке недвижимости. Спасибо большое, Яна.

0: в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». 7 часов и 18 минут в Тюмени. Ну и сейчас, дамы и господа, мы просим вас достать свои трудовые книжки. Зачем?
1: И посмотреть, что же там у вас, на какой страничке в графе «стаж» максимальное количество лет написано. А все потому, что такая вот новость существует. В России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю.
0: Опачки! Какие плюшки из всего этого можно получить? А вполне себе, кстати говоря, неплохие. После 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%. После 9 – 50%. Если человек отработал больше 12 лет, то ему вообще хотят давать скидку 50% на покупку жилья за счет государства.
1: Вы видали вообще, что творится-то? Ну и вообще, это ладно жилья, памятные значки дадут.
0: Да, за 15-25 лет отработки хотят вручать памятные знаки за верность рабочему месту первой и второй степени. И льготы на ЖКУ, бесплатный проезд, путевки по России.
1: Это что-то на пенсионерском уже немножечко, конечно.
0: А подожди, нормально все звучит.
1: Но если в 15 лет устроиться и 15 лет работать, то в 30 лет в целом как бы это приятно очень даже.
0: Слушайте, ну мы не можем обойти эту новость стороной и не поинтересоваться, а на каком месте вы отработали или сейчас до сих пор работаете дольше всего и почему так происходит?
1: То есть, по какой причине?
0: Что-то вам нравится, наверное, да? Что-то,
1: бесплатные печенюшки и чай, например, на работе.
0: Может быть, да. 8-922-300-1046 это наш Макс, туда можно и текстом, и голосовухи тоже принимаются.
1: Ну и канал ВК «Радио Красная Армия» тоже в комментарии обязательно пишите.
0: Мы примерно через минут 40 почитаем ваши сообщения. Ну а перед этим у нас гороскоп. Еще раньше будут новости. Ну и Fast Friends, классная танцевальная история от Zerb и 24K Golden.
2: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
8: Мы вкусные. Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
9: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно Тюменская, на Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов, привет.
1: Доброе утро. В Тюмени на Лесобазе расширят до 4 полос две дороги – Чекистов и Западносибирскую. Как сообщили в городской администрации, уже разработана проектная документация на капитальный ремонт. Также разрабатывается проект на строительство улицы Дамбовской с выходом на улицу Профсоюзная. Работы будут выполняться последовательно. Точные сроки строительства не уточняются. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западносибирскую с Дилевской рощей. Об этом сообщает портал Ура.ру. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зоны отдыха и общественные пространства у воды. Возле Дилевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. Тюменские школьники принимают участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая стартовала на платформе «Учи.ру». Она продлится до 25 октября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В олимпиаде уже приняли участие более 30 тысяч школьников из всех городов Тюменской области. По данным госавтоинспекции, в этом году растет дорожная аварийность с участием детей. Поэтому важно сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге, отметил глава госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

довозил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно тюменская, 7.30, 8 октября, сегодня четверг. И астрологические рекомендации, пожалуйста.
2: Овны, многое у вас будет получаться хорошо. Не исключено, что интуиция подскажет, как нужно действовать, чтобы скорее достичь давно поставленной цели.
1: Тельцы, если в последнее время у вас не просто складывались деловые и личные отношения, то этот день наверняка даст шанс все исправить.
2: Близнецы, могут напомнить о себе какие-то старые обиды с любимым человеком, и из-за этого не исключена серьезная ссора.
1: Раки, возможно, удача и не будет сама идти к вам в руки, но все-таки этот день сложится вполне неплохо.
2: Львы, день окажется вполне удачным для каких-то поездок, связанных с вашей работой или личными делами.
1: Девы, у вас появятся интересные идеи, касающиеся работы или начала какого-то собственного бизнес-проекта.
2: Весы, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, и отчасти это будет связано с поддержкой людей, которыми вы когда-то оказали важные услуги.
1: Скорпионы, люди, которые прежде пытались стоять у вас на пути и чем-то вам мешать, поймут, что делали это совершенно зря.
2: Стрельцы, день сложится вполне удачно, если вы сосредоточитесь на самостоятельной работе и несколько ограничите контакты.
1: Козероги, это подходящий день для того, чтобы рассказать миру о своих идеях и поделиться масштабными планами.
2: Водолеи, день будет довольно неровным, но если вы начнете его с полезных дел, то, скорее всего, успеете добиться успеха.
1: Ну и рыбы, можно действовать без спешки, спокойно обдумывать каждый свой шаг.

0: что-то про танец под дождем. Да, сразу вспоминается.
1: Очень актуально наша погода.
0: Вспоминается, помните, фильм «Шаг вперед 2», когда они там в воде вот это танцевали. Но сегодня вроде бы как дождь не ожидает, пасмурно будет, но...
1: На вечерочком там что-то проморосит немножко.
0: Да, так что, увы, вы очень сильно хотели, конечно, повторить эту сцену, как и мы, да. Вот я каждый раз вообще, но сегодня не получится. Эх, жалко. Но зато у нас получится вас вдохновить и замотивировать, потому что соответствующая рубрика «Страничка вдохновения и мотивации» у нас впереди.
1: И именно там мы рассказываем, что случилось в этот день, вот именно 8 октября. Какой может быть праздник, событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Вдохновляемся этим максимально. Ну и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Да. Ну давайте для начала, вот сегодня Всемирный день зрения.
1: О, это очень важно. Вот видишь, даже я в очках для компьютера, чтобы не нарушать зрение.
0: У тебя как, кстати?
1: 100%-ная.
0: 100%-ная?
1: Да. Так как я мастер спорта по стрельбе, как будто бы вот это сочетается.
0: Да, что мы можем сделать полезное для зрения сегодня? Посмотреть на что-то зеленое, потому что зеленый цвет полезен для глаз. Да?
1: На любимого человека, например, он тоже полезен для глаз.
0: Он зеленый, что ли?
1: Ну нет.
0: Он плохо выглядит, кстати, если так.
1: Ну или зарядку. Помнишь, как раньше в детстве? Там вверх, вбок, вниз, там дальний предмет, ближний.
0: Так, если вы увидите сегодня человека, который вот так вот, это не вам строят глазки. Не-не, просто человек вот отмечает Всемирный день зрения. Но это только начало, вот есть еще и открытие, да, действительно, об этом поговорим уже скоро, так что не пропустите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 6 градусов и пасмурный ветер западный слабый. В течение дня потеплеет до 9 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Захавай!

0: на Барабинской 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: 8.43 в Тюмени. Итак, страничка вдохновения и мотивации. 8 октября сегодня. И давайте начнем сразу же с открытий. 8 октября 1945 года американский инженер Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.
1: О, очень нужная штука вообще на самом деле. Я не понимаю людей, у которых нет дома микроволновки. Типа, так я вот в духовке или там на сковородке разогреваю.
0: Это долго.
1: Да, это столько времени тратит. Ну
0: почему-то
1: да, полезно.
0: Базовый вообще предмет сейчас современного человека. Но я вам хочу вам рассказать одну интересную историю. Как, в общем, однажды микроволновку приняли за НЛО. Австралийские ученые и их там радиотелескоп в Парксе с 1998 года фиксировал странные короткие радиосигналы, которые назвали перитонами. В одно и то же время, 17 лет, вот просто бац, и какие-то чих-чих сигналы пошли. Угу. Вот в одно и то же время, четко. Они просто думали, что это какое-то точное, что-то космическое, что-то НЛО.
1: Сигнал передают какие-то.
0: Да, оказалось, это сторож просто разогревал в микроволновке еду в одно и то же время постоянно.
1: Именно в одно и то же время.
0: Он приходил, да, на работу, и вот там ужинал.
1: Вот это стабильность у человека, а?
0: Да, вот так микроволновку приняли за НЛО. Что можно сделать сегодня для микроволновки? Я думаю, что самое главное, это помыть вот эту вот...
1: крышечку.
0: Ну, не крышечку,
1: На чем крутится, да, вот эта подложечка.
0: Да, потому что... пренебрегаем этим. Также еще одно открытие. В 1818 году в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки.
1: О, это важно, потому что я помню, когда по груши вот так первый раз ударила без перчатки, у меня потом тут между...
0: Казанки у тебя...
1: Ну, казанки,
0: да,
1: ну почти.
0: Кстати, вот ты абсолютно права. Главная задача перчатки — это не сделать удар мягче для противника, а защитить хрупкие кости кисти самого боксера.
1: А ты знаешь, сколько костей в кисти?
0: Нет.
1: Там много их.
0: Ты тоже не знаешь, получается, да?
1: Ну, что-то, да, там 200 или сколько там.
0: Ну, в общем, вот так вот парадоксально, оказывается, для защиты боксера самого используется. Угу. Кроме того, по праздникам давайте пройдемся. Всемирный день осьминога сегодня. И если у вас есть знакомый осьминог, поздравьте его сегодня обязательно.
1: Как это понять, что есть у меня или нет, например?
0: Ну, если у тебя есть знакомый осьминог, ты знаешь об этом. Просто ты знаешь, что у тебя есть осьминог. Все. Интересный факт про осьминогов вам расскажу. Они легко обучаются, различают геометрические фигуры, запоминают людей и даже открывают банки с крышками.
1: Это я, получается. Я легко запоминаю людей.
0: А геометрические фигуры различаешь?
1: Ну, да, немного.
0: Или не все пока?
1: Ну, вот эти вот всякие сложные многоугольники, я не знаю, как они называются.
0: Ну вот, ты не осьминог.
1: Ну, ладно.
0: И я вообще думаю, что вот это открывают банки с крышками, запоминают людей. В целом, можно даже мужчину вам не заводить, можно завести осьминога. Основные эти выполняются. Ну, еще вот Яна мне рассказала, что у осьминога три сердца, да?
1: Да, и голубая кровь.
0: Это вообще, вот три сердца — это мечта бывшей. Можно три раза разбить.
1: Да.
0: Вот такой день сегодня. Интересный, разнообразный, как всегда, насыщенный. Что-нибудь для вашего вдохновения нашлось? Вот и замечательно. Вот и вперед, победитель.

0: Кайго, 7 часов и 51 минута в Тюмени. Ну и мы сегодня наткнулись на довольно интересную инициативу, которая понравится тем, кто давно работает на каком-то одном месте.
1: Да, в России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю.
0: Почему ты выделяешь, кстати, вот как будто бы наоборот, да, должно быть премии и медали. Ты хочешь медаль получить, да?
1: Как будто бы я верю больше в медали, чем в премии.
0: Да? В общем, действительно, очень интересная история. Тем, кто после 7 лет стажа на одном месте, надбавка к зарплате 30%, после 10 – 50%. Если человек отработал больше 12 лет, хотят давать скидку 50% на покупку жилья за счет государства. Ну а за 15 – 25 лет – вот памятные знаки за верность рабочему месту первой и второй степени. Пожалуйста, льготы на ЖКУ, бесплатный проезд и путевки по России.
1: Вообще, считаю, очень даже комфортно.
0: И вот меня в комментариях уже просят рассказать, сколько лет я уже работаю на радио. Вообще, на радио я работаю 15 лет.
1: О, это серьезно. Это, получается, тебе что уже нужно?
0: Уже можно мне...
1: И жилье.
0: Видишь, конкретно вот в нашем медиахолдинге я работаю 14 лет. Поэтому пока что вот еще годик, и уже памятный знак.
1: Всего бесплатный проезд.
0: Я уже освобождаю место на груди вот здесь.
1: Освобождаешь, как будто оно чем-то занято.
0: Да. Так-то ничем не занято. В общем, мы сегодня решили выяснить,
1: где вы проработали дольше всего и почему. Может быть, там что-то, какие-то плюшки у вас есть, или начальник просто вот, золото.
0: Или коллектив, может быть, просто вот хороший, классный коллектив, поэтому никуда вам не хочется уходить. Вот такой вопрос у нас сегодня. 8-922-300-1046, текстовые и голосовые в МАКС отправляем.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия в комментарии тоже обязательно пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 6 градусов, пасмурно, ветер западный слабый. В течение дня потеплеет до плюс 9 и осадков до вечера нет.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв.банк.ру» в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
1: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-600-44 от 8 февраля.

0: Спасибо большое. Люся Чеботина, Горгона, только что в утреннем шоу Red. 7.58 в Тюмени. Решили сегодня разобраться, на каком месте вы проработали дольше всего или, может быть, до сих пор еще работаете. И почему так? Почему? Что вам так вот сильно нравится?
1: Да.
0: Есть у нас голосовое сообщение.
1: Да, давайте с него начнем.
2: Слушайте, трудовые книжки, стаж. Пока мне еще далеко до всех этих плюшек. Но у меня другой немножко план. Что до 35 лет ты можешь где-то двигаться, там поработал, чтобы понять все-таки, что тебе конкретно нужно, где ты будешь, можешь за достойную зарплату, выполняя какие-то трудовые обязанности, кайфовать от этого, а не так, что ты типа, пришел на работу, ой, все, работа, лишь бы уйти. Нет. Вот, и двигаться до 35, а вот уже после 35 ты уже можешь спокойно сидеть на одном месте, и тебе никуда уже не надо будет. А пока молодой, надо двигаться, наоборот, я считаю так.
0: Ну, в целом, это, знаете, как мне напоминает тактика с женитьбой. Тоже торопиться не надо. Зайдем в 20 лет, как бы, ну, женился, да, ты еще не знаешь, что ты хочешь, как бы,
1: ну, да,
0: что тебе нужно. Так же и с работой, вот такое мнение. То есть, до
1: 30 опыта подобрался.
0: Да, там что-то, там понял, что ты, как бы, ценишь.

0: любишь больше всего, что для тебя важно. И потом уже в 35 уже вот...
1: осознанно выбираешь работу.
0: Ну что же, тактика в целом хорошая, нормально, принимается.
1: Берем.
0: Еще одно есть сообщение. Мой папа всю жизнь проработал в рыбной промышленности. В советские времена закончил Астраханский рыбвуз. Попал по распределению на Ямал. Потом Тюменский рыбзавод. И даже находясь на пенсии, консультировал по специальности. Имел звание заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации. Из минусов: у нас в доме всегда была рыба во всех ипостасях. Ее было столько много, что вот уже 20 лет я не ем рыбу!
1: Да, у меня тоже, кстати, такая же история. Но папа нигде не работал, он врач, но рыбак и охотник. Поэтому щуку вот мне вообще не предлагайте, пожалуйста, никогда.
0: Ничего себе, вот это да.
1: Понимаю.
0: С одной стороны, просто как хорошо, что всегда рыба есть. Тем более, если там где-то на Ямале. Там, может быть, и северная какая-то рыба.
1: Ну да.
0: Дорогая, да. Ну что же, где, на каком месте вы проработали дольше всего? И почему так получилось или так получается? 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Голосовые, текстовые в МАКС отправляйте.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 8 часов в Тюмени. И всего лишь 4 балла. Вот такая легкая загруженность дорог. Тюмень едет.
1: Ну а мы тут раздаем качественный саунд и отличное настроение. Присоединяйся.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 8 часов и 6 минут в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе, классное такое, даже теплое по сравнению с предыдущими двумя днями утра. Ну и, кстати, о предыдущих двух днях. Тут, если
0: я
1: вы
0: вижу
1: заметили,
0: уже, да, что, значит, Самойлов, где объяснительное, почему тебя не было?
1: Да, карандашом Энки поставили вот так журнал.
0: Уважительная причина, дамы и господа. В общем, у меня родилась дочь. Вот как раз-таки позавчера это произошло.
1: Да.
0: Все хорошо, все замечательно. Назвали Вика.
1: О, это победа получается?
0: Ну, да. Ну, в первую очередь, конечно, это жены моей победа, потому что я присутствовал на родах. Это, конечно... Я, знаете, я понял, что я больше никогда не буду шутить. Вот это, знаешь, когда только рожая женщина может понять, что чувствует мужчина при температуре 37. Я никогда больше так шутить не буду, потому что...
1: А, то есть при первом ребенке ты не понял, да?
0: Ну, как-то вот, знаешь, это так вот... Тогда был
1: ковид,
0: короче, и мне нельзя было на родах присутствовать первый раз. А сейчас можно было. И все, я вот это все, этот прикол для меня закрыт. Потому что это, конечно, великий подвиг вообще. Большое спасибо. Спасибо всем за поздравления, за теплые слова. Все, и мама, и малышка чувствуют себя замечательно, хорошо. Ой. Сегодня к ним поеду, всякие конфеты там повезу, и фрукты, и всякое такое.
1: Ой, вот. Классно вообще, да, мы все очень тебя ждали и очень-очень сильно рады за тебя. Ну, а на календаре уже четверг, 8 октября. Угу. Теплый такой день.
0: И да, и понимаете, это, конечно, все здорово, хорошо, но отец должен что, деньги зарабатывать? Поэтому давайте все к работе приступаем. Не семью кормить, Ян. Ну что, у нас, как всегда, годный контент, классная музыка, потрясающее такое легкое настроение. И, конечно же, актуальные новости мы обсуждаем.
1: Да, и вот такую вот новость я нашла специально, вот свеженький, как пирожочек из печки. Вот она, оп-оп, почему Сочи больше не главный курорт России? И то... Я испугалась!
0: Ну, это сенсация просто.
1: В наушниках просто. Итоги летнего сезона 2026 года.
0: Отлично, статистика любопытная. Статистика, знаете, кстати, всегда очень любопытна. Всегда очень любопытно узнать. Поэтому, ну, давайте, кто же стал... получил титул главного курорта России в этом сезоне. Разберемся уже скоро. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного, классного

0: Свалочка от проекта Two Colors. 8 часов и 11 минут в Тюмени. Ну, а к нам попали в руки итоги летнего сезона 2026. Mm-hmm. Итак, пожалуйста.
1: Ну и там сказано, что внутренний туризм в России впервые за несколько лет замедлился. Зато вот выездной сегмент рванул вверх.
0: Удивительно, парадокс. Я, кстати, вот по моим ощущениям таким было. Наоборот, что все как-то внутри страны путешествуют. А оказывается, нет.
1: Как-то да, почему-то. Потому что, ну, вот мы же с тобой относительно недавно обсуждали, что вот Китай, да, Вьетнам набирает популярность. Да, да, вот, да. Это вот все с этим связано. Ну, а причины тому, что внутренний замедлился, это южные курорты теряют монополию. То есть туристы массово ищут альтернативные города. Например, Золотое кольцо.
0: Опять, и Кадышева и здесь тоже, да?
1: А, ну, куда же без нее?
0: У нее вообще ренессанс карьеры, да? Золотое кольцо, так, понятно.
1: Алтай, Камчатка и Карелия.
0: Бывала ли ты в каких-нибудь из этих мест вот перечисленных?
1: Нет, но очень хотела бы. Например.
0: Я жил какое-то время на Алтае, но я вот жил вообще в нетуристическом городе в детстве.
1: Неинтересно было,
0: но,
1: да?
0: Ну, так, типа, я не вкусил всех вот этих вот алтайского колорита. Ну, везде mm-hmm. ходишь, везде в горочку,
1: ну,
0: в горочку.
1: Воздух, чистый,
0: не знаю, вот я жил рядом. Там, короче, чистым воздухом там и не
1: пахло.
0: Ладно, пошло,
1: понятно. Ну, а причина проста. Топливо подорожало, поездки стали дороже, ну и ближе, соответственно.
0: Многие же действительно на машинах привыкли ездить, да? Сейчас ну, что-то на богатом на машине куда-то поехать в другой город, да?
1: Да. Также причиной является то, что апартаменты победили отели, но по той же причине, что побюджетнее. Туристы планируют теперь отдых заранее, и среднее окно бронирования увеличилось, то есть там за 2-3 месяца, и это, конечно же, тоже бьет по этому всему мероприятию. Деньги утекают из мегаполисов, то есть Москва, Питер, они прям подешевели из-за конкуренции. Вот кто вот не ездил во Владимир, в Тверь, Карелию, они
0: вот
1: выбирают,
0: пожалуйста,
1: туда.
0: Вот смотрите, сейчас получается в Москву, в Питер нормально, да, вообще выгодная история. Вот.
1: У меня подружка за сутки до полета за 2000 билет в Москву купила. Ты представляешь, за 2000? Вот и я о том же.
0: На секундочку. Ну, слушайте, мы вам желаем как-то воспользоваться этой ситуацией себе на руку и тоже действительно вот в какое-то приятное место сгонять по приятной цене. Все, всем хорошего отдыха, если он у вас планируется. Если нет, то это вообще не проблема, потому что мы же здесь рядом с вами.
1: Конечно.
0: И продолжаем вас настраивать на этот классный день.

0: Вот опять-таки тот самый редкий случай, когда, знаешь, наорали, а мы счастливы, а мы и довольны, да. 8 часов и 20 минут в Тюмени, и, ну, молчать, ну, кричать, конечно, мы не будем, но молчать тоже не в состоянии.
1: Да, если депутаты введут все-таки этот законопроект, то будет просто прекрасно. В России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю. Там вот сказано в этой новости, что после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%.
0: Хорошо.
1: После 10 – 50%.
0: Уже смотрите
1: вообще.
0: Как, а?
1: Да. А если человек отработал больше 12 лет, то ему вообще хотят давать скидку 50% на покупку жилья за счет государства.
0: Ну, а там, если уже и дальше вы еще больше 15 лет работаете, то там же и медали, и льготы, и бесплатный проезд, и поездки в России. Короче говоря, звучит это все очень интригующе и мотивирующе, да. Расскажите нам в Максе, можно текстовые и голосовые отправлять, где вы проработали дольше всего, или до сих пор эта история, да, продолжается, и почему?
1: Да,
0: может быть. Что вас там держит или держало?
1: По какой-то причине, там, не знаю, подружку вы нашли, или там друга, или мужа, или, может быть, там печеньки бесплатные дают.
0: Ну, просто поэтому... рядом с работой, просто как бы, ой, рядом с домом просто находится, да, и поэтому вот так
1: удобно.
0: Вот прикипели к этому месту. 8-922-300-104-6.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, там тоже можно писать.
0: Мы примерно через полчаса почитаем ваши сообщения, но до этого мы скучать, конечно же, тоже не будем. У нас в ближайших планах гороскоп, новости и Cat Size, классная история Animal.
2: Реклама. Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные.
6: Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
7: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
10: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
13: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
14: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 8.26 в Тюмени, на Красной Армии свежие новости, и Николай Антонов нам их расскажет.
1: Всем доброе утро. В Тюменской Зарике планируют построить два моста через Туру. Первый мост будет пешеходным, он соединит центр города с заречными микрорайонами и пройдет от улицы Береговой до культурного центра «Царская пристань». Проект готовят застройщики, а возводить его будут власти, пишет «Слух.ру». Второй мост автомобильный между улицами Щербакова и Коммунистической. Он соединит заречную часть города и ДОК. Межуниверситетский кампус в Тюмени будет интегрирован в городскую среду. Об этом на полях международного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. Проект свяжет студенческий городок с лесопарком имени Гагарина, где появится самая длинная в России экотропа и археопарк. Уже строятся новые дороги, подъездные пути и дублер улицы Мельникайте. Также здесь появится сеть тротуаров и велодорожек, набережные и причалы. В Тюмени построят два футбольных манежа, спортивную академию и детскую футбольную школу. Все проекты планируются за счет инвесторов, сообщили в региональном департаменте спорта. Футбольный манеж «Патриот» возведут до конца 2028 года в начале улицы Одесской, а уже в этом году открытый футбольный корт на улице Бориса Щербины. В следующем году построят спортивный центр «Академия футбола» в Патрушево. На этом у меня все, но далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.31 в Тюмени. Сегодня 8 октября, четверг. И астрологические рекомендации.
2: Овны, многое у вас будет получаться хорошо. Не исключено, что интуиция подскажет, как нужно действовать, чтобы скорее достичь давно поставленной цели.
1: Тельцы, если в последнее время у вас не просто складывались отношения, то этот день наверняка даст шанс все исправить.
2: Близнецы, вы можете почувствовать на себе какие-то старые обиды с любимым человеком. Вспомнить их. И из-за этого не исключена серьезная ссора.
1: Раки, возможно, удача и не будет сама идти к вам в руки, но все-таки этот день сложится вполне неплохо.
2: Львы, день окажется вполне удачным для каких-то поездок, связанных с вашей работой или личными делами.
1: Девы, у вас появятся интересные идеи, касающиеся работы или начала какого-то собственного бизнес-проекта.
2: Весы, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, и отчасти это будет связано с поддержкой людей, которым вы когда-то оказали важные услуги.
1: Скорпионы, люди, которые прежде пытались стоять у вас на пути и чем-то вам мешать, поймут, что делали это совершенно зря.
2: Стрельцы, день сложится вполне удачно, если вы сосредоточитесь на самостоятельной работе и немного ограничите контакты.
1: Козероги, это подходящий день для того, чтобы рассказать миру о своих идеях и поделиться масштабными планами.
2: Водолеи, день будет довольно неровным, но если вы начнете его с полезных дел, то, скорее всего, успеете добиться успеха.
1: Ну и рыбы, можно действовать без спешки и спокойненько обдумывать каждый свой шаг.

0: одним из главных хитов прошедшего лета «Понго». 8 часов и 34 минуты в Тюмени. Ну, а далее у нас страничка «Only Facts».
1: И
0: или,
1: там...
0: как сказал бы Элвис Пресли, «Only Facts».
1: Ой, хорошо, хорошо, да, пошло прямо. Да, именно там мы рассказываем рандомные, абсолютно такие разные факты на вообще посторонние всякие темы.
0: Ну как посторонние? На любые просто темы.
1: Ну да, на любые, да. А, вот, рассказываем, делимся ими. Вы, значит, такие, вау, ого, это вот так оказывается. И выбираете понравившийся вам факт. А выбрать можно в нашем канале ВК, Радио Красная Армия. Заходите и голосуйте.
0: Ну и проигравший ведущий по итогам недели выполняет какое-то наказание, какое-то челлендж. На этой неделе мы решили, что как-то стало грязненько. Вот, а машина чистая не становится, поэтому почему проигравшие не помоют машину победителя?
1: Ага.
0: О, да. Ну что, кого ты приготовила сегодня, Яна?
1: Ой, я сегодня буду рассказывать, так вот, как ты вообще себе представляешь вот это сочетание кофе и веб-камеры?
0: Очень странное.
1: Да, вот об этом я буду рассказывать.
0: А как ты сказала? Веб-камеры?
1: Веб.
0: Веб?
1: Да.
0: Не веб, а веб.
1: Да? Веб-камеры, да.
0: Да. Так, ну, я сегодня хочу вам рассказать потрясающую историю про Кирсана Илюмжинова.
1: Ой,
0: кто это такой? Разберемся уже очень скоро. Во всех подробностях после «Нелета», «Ментоловая». Дождитесь, узнайте классные факты.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года, не для всех планировок. Подробности на strana.com.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». Дента.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: решить, какое же лучшее. Итак, Яна, я там не знаю, как у вас что было с Антоном, вот, поэтому...
1: Но мой факт, по-моему, набрал чуть-чуть больше голосов.
0: Ну, давай сегодня уступаю, дай тебе.
1: Ладно, окей. Итак, значит, у меня был такой крючок, что кофе и веб-камера...
0: Как ты сказала, да.
1: Да, в общем, первую веб-камеру направляли на кофейник, а не вот на вот то, что сейчас это обычно делают. Да. А в Кембридже ее использовали, чтобы сотрудники могли проверить, есть ли кофе, не вставая из-за компьютера. То есть на всю лабораторию, потому что, это несколько этажей, была всего одна кофеварка. И вот чтобы все не ходили и не терять рабочий процесс, они вот таким образом смотрели. Изначально вообще система работала только внутри здания. Однако в ноябре 93 года ученые... Даниэл Гордон и Мартин Джонсон подключили камеру к зарождающейся тогда уже всемирной паутине World Wide Web. Это www, вот этот сайт. После этого кофейник из Кембриджа стал мировой сенсацией. Миллионы людей, представляешь, со всего света заходили на страницу, чтобы просто посмотреть на уровень кофе в чужом кофейнике.
0: Мне кажется, знаешь, тут лень — двигатель прогресса. Как раз-таки тот самый случай, чтобы два раза там не вставать. Да? Классно, прикольно. Вот с чего этот ваш вебкам начинался.
1: Да.
0: Ну что же, теперь давайте поговорим про Кирсана Илюмжинова. Вообще, это первый президент Республики Калмыкия, но также он являлся долгое время, более 22 лет, президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Чем интересна его персона? В общем, по его мнению, шахматы были изобретены инопланетянами и подарены жителям Земли.
1: Это с чего он взял?
0: Он был в этом убежден. Я напоминаю, это президент Международной шахматной федерации. То есть, и не знать, не какой-то проходимец, да, там кого-то выбрали просто, лишь бы кого-то. 22 года человек руководил и такие идеи продвигал. Но интересно еще то, что Илюмжинов также неоднократно заявлял в интервью, что в 1997 году пришельцы похищали его на 2 дня на свой корабль.
1: И там они играли в шахматы.
0: Видимо, да. Но вообще, конечно, пусть это он своей жене объяснит, да, что 2 дня он был у пришельцев на корабле.
1: Почему футболка мокрая совсем не пахнет?
0: Ну, мне показалось достаточно парадоксально. Шахматы как бы такая, ну, как вам сказать, интеллектуальная игра, да?
1: Очень даже, да.
0: И вот подаренная инопланетянами, оказывается. И это не кто-то говорит, а президент шахматной федерации.
1: Ну, это же не доказано никак. Это не... это не факт, а то, что он...
0: с господином Илюмжиновым.
1: Хорошо. На 2 дня пропаду, из эфира будешь знать. Я поеду с ним разговаривать.
0: Ну. В общем, загружаем факты в наш канал ВК. Заходите, голосуйте. Завтра узнаем, чей факт победил.

0: французский поцелуй. Ну и в трудовых книжках у этих артистов совсем разные записи. Ханна, несмотря на то, что очень тесно связана с Black Star, потому что владелец Black Star — это ее муж Пашу. Но официально она не является артисткой лейбла. То есть никакого контакта, она независимая.
1: О, как.
0: Понимаете, да? А вот Миша Марвин уже 10 лет трудится добросовестно.
1: Микрофона, так сказать.
0: Да-да-да. Почему мы решили подчеркнуть именно эти факты биографии этих артистов? Потому что вот такая новость нас сегодня покорила.
1: В России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю. Смысл в том, что после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%. Более 10 лет, если стажа, то 50%. Ну а если человек отработал больше 12 лет, то ему вообще хотят дать скидку 50% на покупку жилья за счет государства.
0: Если еще дольше, то там уже все. Памятные знаки, льготы и так далее. В общем, мы сегодня решили узнать, на каком месте вы проработали дольше всего и почему так получилось. Яна, давай по твоему трудовому стажу пробежимся. Где
1: он
0: ты проработал дольше всего?
1: Не сильно большой он. То там, то сям, вот это вот. Вот это вот все, легкость, но больше всего...
0: Да, конечно, ты работаешь-то сколько всего лишь, 5 лет своей
1: жизни? Ну, почти, ну, с 18, если считаю. Самый большой стаж у меня здесь, конечно же, на радио получился.
0: Сколько примерно?
1: Ну, вот до того, как я сюда пришла, был около 3 лет.
0: Потом небольшой перерывчик, и
1: ты снова... Поняла, вернулась, осознала вот это вот...
0: В драных колготках приползла.
1: Да, Саша, так хочется думать, верить.
0: Ну, в общем, пока что тебе плюшки еще не положены.
1: Ну, пока еще, да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Это наш Макс. Пишите туда текстовые и отправляйте голосовые сообщения.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Там пост есть, пишите в комментарии. Реклама.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
2: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
3: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
2: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
3: Что же внутри?
2: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
3: Хлеб-соль. Сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
2: ИП Нарбутик Ирина Ивановна. ОГРН 324-723-230-34-220.
4: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 2%.

0: Buzz Persuaders, или как я однажды сказал, Buzz
1: Persuaders.
0: Ну, не успел еще, не привык. Вот бывает так с новыми названиями. И
1: ну да. Раз,
0: поэтому выскочил. 8.57 в Тюмени. И мы сегодня интересуемся, где вы проработали дольше всего и почему так вышло. И вот такие сообщения к нам прилетают.
1: 8 лет проработала в Газпромбанке. Последние 3 года в декрете. Активная работа 5 лет. Работали очень много до ночи, с кучей магния, но и платили за это очень достойно. Всем рекомендую, если хотите жить при деньгах, но с дергающимся глазом.
0: Да, ну, как бы здесь, ну, ради денег, конечно, можно потерпеть.
1: Mm-hmm.
0: Да,
1: ну, вот да. На декрет заработали, и все, прекрасно, замечательно.
0: Там, да, кстати, вот нормальная, да, тактика такая, 5 лет отработать, потом...
1: А еще и декретный получать при этом. Вот,
0: да,
1: это.
0: Да, хорошо, да.
1: Одобряем.
0: Также, но не всегда, знаешь, причина оставаться там на работе — это деньги. Иногда и другие бывают. Причина вот следующая. Сообщение. Работаю в филармонии уже 8 лет. Обожаю коллектив и атмосферу. One Love, Тюменский филармонический оркестр.
1: Ну,
0: ну представьте, там какой творческий коллектив. Mm-hmm. А это, знаете, еще вот... Бывает, вот смотрите, например, рок-группа, да? Сколько там? 5 человек, да?
1: Так.
0: И они все между... Каждый там на своей какой-то волне. Басист, он вообще из другой планеты какой-то человек. Вы просто понаблюдайте, как играют басисты. У них свой мир какой-то, они там что-то вот...
1: Даже захотелось как-то понаблюдать, сходить.
0: А целый оркестр, представляете, там все эти скрипачи такие, барабанщики там, духовые там. У каждого свои какие-то приколы, но это здорово, что вот у вас такой хороший, слаженный коллектив.
1: Я уже представляю планерку. Так, все ребята собираемся в 11, и, дай бог, в 12 собрались все,
0: ну,
1: пока
0: да,
1: пришли.
0: Да, супер творческий коллектив. Ну, круто, что у вас вот все так. Так, еще давайте из ВК почитаем сообщение. Уже 12 лет работаю у одного работодателя. За все время он так и не смог сформулировать мою должность. Я и грузчик, и уборщик, и директор, и инженер, и юрист, и бухгалтер, маляр, водитель и так далее. И тут я уже начал догадываться, о чем идет речь.
1: Mm-hmm.
0: Больничный под запретом. Зарплата нестабильная и не всегда одинаковая. Отпуск в рандомный момент, когда работодатель захочет. Вот уже 12 лет я частный предприниматель.
1: Ну, конечно
0: же. И тут, да, подтвердились мои догадки.

0: Ну, это действительно есть такой стереотип, что «О, классно, что ты там, сам себе хозяин, руководитель, только пришел, деньги забрал, прибыль, и все, и ушел». На самом деле, конечно, нет. Выполняешь все за все, и тебе больше всех надо. Это,
1: не конечно. Скажешь, что вот это вот в договоре не было прописано. Нет, я не буду этого делать.
0: Приходится.
1: Будешь, да. Еще как.
0: 8-922-300-104-6, это наш Макс. Текстовые и голосовые отправляйте.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия», туда тоже пишите.
0: Как долго вы работаете, точнее, где вы проработали максимально долго и почему?

0: часов в Тюмени. Ну и какая-то такая задумчивая погодка сегодня. Но мы сейчас ворвемся и суету наведем, все как положено.
1: Да, продолжаем встречать новый день энергично и позитивно. Подключайся.

0: и 5 минут в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе, теплое, такое четверговое, такое вот уже немножечко с вайбом выходных, такое с хорошим настроением. Утро, конечно же, утро сегодня еще.
0: И вы знаете, вот действительно уже предвкушаются выходные, потому что мы заглянули в прогноз погоды и... Ну, роскошнейший плюс 12 градусов нас ожидает после всех вот этих 0, 1, 2.
1: Снега вот этого вот вообще. Да. Что это такое?
0: В общем, будет достаточно приятная погодка. Можно даже что-то уже начинать потихонечку планировать. Угу. Может быть, даже какие-то и на открытом воздухе мероприятия.
1: Может быть, не исключено, да.
0: В общем, вот сегодня уже как раз самое время начинать этим... озадачиваться. Так, ну и многие наверняка озадачены моим отсутствием в...
1: Конечно, я докладываю.
0: Родилась дочь, назвали Вика, все хорошо, все нормально, прошло замечательно, все чувствуют себя прекрасно.
1: Ой, вот вообще, вот, да. Это так здорово, мы так все рады. Просто невероятно вообще. Я если тоже... бы это можно было передать, то вот
0: мы
1: вот
0: тоже
1: вот
0: очень
1: вот
0: рады, предвкушаем уже материнский капитал. В том числе, как бы, что уж там. Вот, всем большое спасибо за поздравления. Я знаю, что вы не рассказывали, да, слушайте?
1: Мы не рассказывали.
0: Но многие догадались уже, многие, конечно, догадались.
1: Ну, я, знаешь, как завуалировала? Вот такое вот счастье, вот прям сильное счастье, как будто вторая машина в семье появилась. Вот так, это максимум, что я говорила.
0: Ну, кстати.
1: Да.
0: В общем, да, всем еще раз спасибо за поздравления. Но, как мы уже тоже отмечали сегодня, когда у тебя появляются, да, дети, отец должен что? Работать, обеспечивать
1: конечно
0: семью. Поэтому все к работе, я готов, все.
1: Угу.
0: И что мы? Что? Ну, у нас тут, знаете, есть какие-то вещи, которые вот они...
1: неизменны.
0: Меняют, да, а есть вот то, на чем зиждется, даже, я бы сказал, вселенная. Так это на нашем контенте, конечно, бодрящем, музыкальном и информационном тоже. Поэтому, Яна, пожалуйста.
1: Да, это по моей части, вот это мое, вот это вот все. Значит, новость такая. В России изменятся условия на экзамене на сдаче водительских прав, водительского удостоверения, но с 2027 года.
0: Так, ну, явно речь идет не о том, что можно будет допускать больше ошибок или что-то еще. Скорее
1: вообще
0: всего, правила
1: нет
0: ужесточатся. Ну что ж, дождемся всех подробностей. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классно.

0: звучащие совместно от Филатова, Кэроса и СТ. 9 часов и 11 минут в Тюмени. Ну и давайте поговорим о том, как изменится экзамен по вождению в 2027 году.
1: Итак, значит, с 1 марта 2027 года экзамен на права придется сдавать под усиленным контролем.
0: Еще более усиленно.
1: То есть помимо напряжения от инструктора и инспектора, еще будет один контроль.
0: Еще маму позовут, чтобы она, да, нормально сиди, что ты позоришь меня. Вот этот контроль вы имеете в виду. Прикинь, реально, никто бы не знал вообще.
1: Почему мама? Папа. Папа же учит всегда.
0: Ты тупой, блин.
1: Да-да-да, я сказал, блин, не поворачивайся, да. Вот, но, в общем, кандидатов будут фотографировать во время сдачи на права. Вы представляете, не на водительское удостоверение, нет, не это.
0: Вот во время того, как вы, значит...
1: Сели в машину,
0: вы и так сильно волнуетесь, напряжены, так вам еще и нужно будет думать о том, что вас вообще-то фотографируют.
1: Улыбаемся и машем, вот это будет про это. Ну, а в аудиториях установят аудио и видеозапись в реальном времени.
0: Ну, вот это ладно еще, я понимаю, аудио-видеозапись, окей, да-да-да, это как бы нормальная тема.
1: Но
0: вот.
1: Зачем фотографировать?
0: Во время действительно, у человека просто, у него столько всего происходит в голове, всяких процессов, а вот, ладно, мужчинам, да, еще как-то, ну, мы уже не всегда получаемся там нормально, мы уже с этим как-то смирились, уже ладно. Но девочкам-то как, да, они же, ну, это же на автомате происходит, да, позирование. А у меня, а знаешь, если у тебя еще, например, какая-то рабочая сторона, да, тебе что теперь надо?
1: Я вот так вот боком буду ехать, потому что у меня левая рабочая.
0: На правой рукой, да, что ли?
1: Да-да-да. Мне кажется, это сделано для того, чтобы, вот, например, близнецы люди, да, они, чтобы не сдавали друг за друга, потому что у одного получается, а у другого нет.
0: Ну, и я думаю, что еще будут прикладываться все вот эти, то есть, когда, значит, подаются какие-то отчеты, и там вот все фотографии, все, как это все проходило, то есть, чтобы потом, ну, если что, не было каких-то претензий, там, типа, да меня там вообще...
1: Засудили.
0: Да-да-да, несправедливо.
1: Ну, тогда бы видео снимали, зачем фотографировать?
0: Вот. Ну, зато, видишь, у фотографов появилась дополнительная работа. Если со свадьбами как-то не очень сейчас, да?

0: И 19 минут Тюмени. Мы сегодня решили поговорить про постоянство на работе.
1: Да, потому что встретили вот такую интересную новость, что в России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю. Согласно задумке, после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%, после 10 – 50, ну и там, если больше даже 12, то там хотят скидку 50% давать за покупку жилья за счет государства.
0: Ну и всякие льготы там и так далее. В общем, ну, стимулирующее такое, да, предложение.
1: Да,
0: оставаться, задержаться на одном месте. В общем, мы сегодня решили поинтересоваться, где вы проработали дольше всего и почему, в чем причина. Нам уже вот сегодня говорили, что потрясающий коллектив. Кто-то из-за денег говорит, работа тяжелая, но денег много.
1: Да.
0: Входите ли вы в число этих людей или у вас были какие-то иные причины задержаться на том или ином рабочем месте? Вот что мы сегодня выясняем. Пишите в Макс голосовые текстовые 8-922-300-104-6
1: и канал ВК Радио Красная Армия. Там тоже опубликовали пост, который можно писать.
0: Примерно через полчаса займемся вашими сообщениями. Перед этим не пропустите гороскоп, свежие новости и Мону с новинкой «Мама».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, пасмурный, ветер западный слабый. В течение дня потеплеет до плюс 9 без осадков, а вот вечером плюс 7 и ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
2: Мы «Тюменские продукты».
4: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Времени 9.25, а вот и свежие новости на Красноармии. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. Новые дорожные камеры появились в Тюмени. Камера на перекрестке улиц Полевой и Свободы регистрирует выезд на встречную полосу. Комплекс, фиксирующий езду по обочинам, установлен на объездной на участке от Черевишевского тракта до Интернациональной. На перекрестке Республики Мельникайте установлены камеры, которые выявляют нарушение правил разворота. Камера на 4-м километре объездной фиксирует пересечение сплошной линии разметки. Новую набережную на левом берегу Туры в Тюмени обустроят до 2032 года. Об этом сообщает РБК «Тюмень» со ссылкой на компанию-застройщика проекта. Благоустроенная зона отдыха будет примыкать к бульвару Артура Ольховского. Как отметили в компании, при проектировании учтут риски возможных подтоплений в период подъема Туры. Благоустройство разделят на три тематические зоны. В Тюмени 19 октября стартует IT-неделя, откроет ее детский форум «Инфотех Джуниор». Он соберет в технопарке школьников и студентов, увлеченных наукой и IT-сферой, сообщает Департамент информатизации Тюменской области. Участники увидят проекты финалистов областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора и соревнования по спортивному программированию «Кубок Инфотех», а также «Битва роботов». Кроме того, их ждут лекции экспертов по робототехнике и кибербезопасности, а также награждение победителей областных IT-конкурсов. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точная тюменская, 9.29, 8 октября, четверг на календаре. И астрологические подсказки на ход ноги, так сказать.
2: Овны, многое у вас будет получаться хорошо. Не исключено, что интуиция подскажет, как нужно действовать, чтобы скорее достичь давно поставленной цели.
1: Тельцы, если в последнее время у вас не просто складывались деловые и личные отношения, то этот день наверняка даст шанс все исправить.
2: Близнецы могут напомнить о себе какие-то старые обиды с любимым человеком. И из-за этого не исключена серьезная ссора.
1: Раки, возможно, удача и не будет сама идти к вам в руки, но все-таки этот день сложится вполне неплохо.
2: Львы, день окажется вполне удачным для каких-то поездок, связанных с вашей работой или личными делами.
1: Девы, у вас появятся интересные идеи, касающиеся работы или начала какого-то собственного бизнес-проекта.
2: Весы, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, и отчасти это будет связано с поддержкой людей, которым вы когда-то оказали важные услуги.
1: Скорпионы, люди, которые раньше пытались стоять у вас на пути и чем-то вам мешать, поймут, что делали они это совершенно зря.
2: Стрельцы, день сложится вполне удачно, если вы сосредоточитесь на самостоятельной работе и немного ограничите контакты.
1: Козероги, это подходящий день для того, чтобы рассказать миру о своих идеях и поделиться масштабными планами.
2: Водолей, день будет довольно неровным, но если вы начнете его с полезных дел, то, скорее всего, успеете добиться успеха.
1: Ну и рыбы, можно действовать без спешки и спокойненько обдумывать каждый свой шаг.

0: серебро в утреннем шоу «Радио Красной Армии» только что с историей «Смотри, но не трогай». 9:33 в Тюмени. Мы посмотрели сегодня, значит, ленту новостей, и нам попалась потрясающая вообще феноменальная новость, которая нас всех, как работающих людей, не может не радовать.
1: Очень вдохновила даже, да. В России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю, то есть если вы работаете на одном месте. Согласно задумке, после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%, а после 10 – 50%. А после 10 лет – 50%. То есть как будто бы очень даже, вот так если посчитать, вспомнить свою зарплату, прибавить к ней 50%, как бы приятненько.
0: Да, ну как бы мотивирует, конечно, оставаться на одном работе. И может быть даже что-то терпеть, да?
1: Да.
0: Вот вы расскажите, пожалуйста, вот на каком месте вы проработали дольше всего и почему? Что вот стало той самой причиной, благодаря которой вы так долго там продержались? 8-9-2-2-3-0-1-4-6, это наш Макс.
1: Ну и канал ВК «Радио Красная Армия», туда тоже пишите.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу потеплело, плюс 8, пасмурно, ветер западный, слабый. В течение дня еще чуть-чуть потеплеет, плюс 9, ну а вечером плюс 7 и ожидается небольшой дождь.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
2: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
8: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
9: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
10: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
11: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
10: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
12: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
10: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
13: ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Точная тюменская. Итак, как долго вы проработали, точнее, где вы проработали дольше всего и почему так вышло? Mm-hmm. Что вас заставило там задержаться? И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: На РЖД работал 8 лет, потому что по специальности же последние 5 лет мечтал уйти и не осмеливался. Пугала неизвестность. Кстати, там за преданность платят. Оклады по твоей текущей должности за 3 года. Там один оклад, за 5 – 2, за 10 – 3, за 15 – 5, ну и так далее по 5 лет, соответственно. Mm-hmm. Ну, неплохо, кстати, очень.
0: Ну, видите, даже. Вот, кстати, мы тут говорили, что какие-то хорошие причины, да, ну, условно, там, коллектив или большая зарплата. Но тут пугала неизвестность.
1: Такое тоже может быть очень даже. Потому что, а где может быть еще лучше-то?
0: Ну, может быть, и известно где, но возьмут ли тебя туда?
1: Ну, да.
0: Вот это уже, конечно, да, да, вопрос, да. Так, как говорится, пусть лучше бабки у подъезда думают, что я человек легкого поведения, чем узнают, что я работаю в Пенсионном фонде России. Стаж уже более 7 лет. О, ну вы, кстати, правильно делаете, что скрываете, потому что столько проклятий, заговоры на понос, вот это зачем оно вам надо?
1: А мне кажется, наоборот, они будут... Моя хорошая или мой хороший, там, ну скажи, что там у меня с пенсией, когда принесут-то? Вчера вот на 15 минут опоздали. Ну,
0: и ты скажешь, ну да, ну еще все будет, а если не, опять не принесут. И вот они проклятия уже начинают, да?
1: Ну да.
0: Ты бабушек, что ли, не знаешь? Ну, лишь бы что-нибудь, да.
1: А Симочек купил их им и все, и задобрил.
0: Так, в декабре будет 8 лет на последнем месте работы. Детский бассейн. Начинала с того, что занималась там со своей дочкой и решила, что хочу связать свою рабочую жизнь с этим местом.
1: Ну, очень даже, да.
0: Это
1: интересно.
0: Очень круто, да, 8 лет. И такая полезная работа.
1: Хорошо, когда так складывается. Вот еще одно сообщение. 13 лет служила в органах и ушла на пенсию, так как морально и физически тяжело. На пенсии хорошо, а через год еще и в декрет ушла.
0: На пенсию уйти в декрет, это конечно,
1: сильно, да?
0: Звучит как-то, вот, как будто бы я ни разу не встречал такого, чтобы это все в одном предложении про одного человека. Это круто, мы вас поздравляем. Так, ну тут вот вообще серьезно. 6 июня 2026 стаж 20 лет.
1: Вау.
0: Добавка к стажу 25%. Это впечатляет.
1: Это аплодисменты,
0: пока что
1: да.
0: Это самый, да...
1: долгий, да, период работы.
0: Который нам сегодня отправляли. Mm-hmm. Но есть тут еще и про антирекорд. Устраивался к нам в компанию 30-летний, в кавычках, юноша. В его бумажной трудовой книжке был вкладыш, так как страницы уже закончились.
1: Uh-huh.
0: За 12 лет его стажа у него было более 50 мест работы.
1: Oh-oh.
0: Были места, где он проработал один день. На вопрос, как так, отвечал... Не зашло. Ну, а у нас он проработал около 3 лет.
1: Нет, получается, для него это, зашло.
0: Это вообще, да. Ну, с другой стороны, если... Зато откровенно, да.
1: Ну,
0: один
1: да.
0: день, сразу все понял, мне не подходит. Вот. Ну, мы, во-первых, хотели бы вам пожелать действительно получать удовольствие от работы, чтобы ну, угу. находилось то, что вот вам нравится. А во-вторых, будем продвигать вот это вот, вот эти... Вот
1: нововведения.
0: Нововведения, да. Да, потому что льготики, это все нам надо.

0: Ну, Лирик довольно такой изобретательный парнишка в плане комплиментов. Вот чувствуется, что ну, с таким вот творческим подходом mm-hmm. он подошел к созданию этой песни. Вы знаете, особенный подход у нашей редакции и к созданию афиши. Всегда вот стараемся выбирать, не просто, знаете, вот так вот, вот так взять, собрать информацию, да, и вот так вот...
1: И вот скопом просто дать кучей.
0: Нет, очень избирательно, тоненько, то, что вот действительно может вам понравиться. И у нас есть несколько рекомендаций на эти выходные, на ближайшие дни.
1: Да,
0: наши личные с Яной.
1: И не только, кстати, на выходные, а прямо даже вот с сегодняшнего дня. Сегодня четверг, у нас прямо афиша выходит. И с сегодняшнего дня, вот что бы я хотела отметить, я так долго ждала, потому что анонс был с, начиная, мне кажется, с августа, ну, сентября точно. В общем, с сегодняшнего дня выходит в прокат в российский кино под названием «Битва моторов».
0: Mm.
1: Почему мне это нравится? Ну, во-первых, я люблю машины, а во-вторых, там такой актерский состав шикарный. Иван Янковский и Юра Борисов, да? Алексей Гуськов.
0: Суперзвезды,
1: да. Просто вообще невероятно.
0: Я видел тоже, да, тизер, трейлер, и, ну, достаточно меня тоже заинтриговало. С удовольствием бы посмотрел на большом экране. Сегодня фильм стартует, пожалуйста, приглашаю.
1: И это на реальных событиях все.
0: Еще, вот, пожалуйста, еще дополнительная вам причина.
1: Uh-huh.
0: Так, ну, Яна, вообще достаточно странно, что ты рекомендуешь фильм про машины, потому что в эти выходные будет «Иголка-маркет», одно из главных событий.
1: Ну, это база, конечно.
0: Где еще можно бесплатно поесть сыр, подегустировать, там, всякие колбасы.
1: Кремы попробовать всякие разные, да.
0: Да. Ну, это вообще излюбленное тюменцами мероприятие. Uh-huh. В этот раз оно пройдет в выставочном зале на Севастопольской. Вот, я думаю, что все там встретимся по-любому.
1: Конечно. Я всегда, когда не прихожу, кого кого-нибудь там и встречаю.
0: Обязательно. Вот это такие наши персональные рекомендации. Уже скоро афиши появятся в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Заходите, там еще больше интересных ивентов.
2: Реклама. Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
3: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
2: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
3: Что же внутри?
2: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
3: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
2: ИП «Нарбург». Бутик Ирины Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Код города 3452. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто на Молодежной 12.

0: завершает утреннее шоу «Рэ» сегодня песенкой «Искра». Ну а дальше метать искры здесь на Красной Армии будет Антон Колев. Антон.
1: Да, привет. Доброе утро. Я думал, ты что-то вот типа там «Искорка» скажешь, а я такой: какая искорка? Тут целый огонь. Тут уже пожар. Тушите меня, вот что-то такое будет. Вам меня не потушить.
0: Да четверг уже трубы горят.
2: Ты об этом? Типа того. Отопление включили, ну, конечно.
1: Ну что, в первую очередь хочется поздравить тебя с поздравлением обратно на работу. Так себе поздравление, конечно.
0: Спасибо.
1: Во-вторых, ну вы, наверное, это уже все обсудили, да, что у Саши родилась прекрасная дочь, чем мы тебя тоже и поздравляем, ну, здесь во всеуслышание.
0: Спасибо.
1: Еще разочек. Если вы где сейчас где-то вот нас слышите, пожалуйста, громко очень похлопайте этому человеку, вы не представляете, как начали искриться его глаза. Совершенно иначе, потому что второй ребенок у Саши появился, и это вам не сын, это вам дочь. Так что, Сань, я не знаю, наверное, предстоящие выходные ты проведешь так же, как и день позавчерашний, наверное, возможно. Хотя у тебя там уже отцовские заботы и так далее.
0: Что-то типа того, да. Спасибо вам большое, ребята, за поздравления.

0: завтра мы уже отмечали, да, что молодой отец, надо работать, поэтому все, да, завтра мы обязательно...
1: Это теперь про тебя рэперы поют, получается, когда молодой папа вот это вот.
0: Завтра мы вернемся и
2: раскачаем этот день.
0: Пока.
1: Ну, а в Тюмени уже 10 часов утра. Да, и верно Саша подметил, искрить тут будет, собственно говоря, и далее, но только, естественно, с положительной стороны. Все музыкальные искорки ближайших минут нас ожидают с вами. Начнет этот час. Федук, губы целуют.

Красная армия.

На Красной Армии Аврил Лавин с темой, которая идеально вписывается под обстановку, которая на улице. Да, вот этот вот тюменский погодный сеттинг, он, конечно, оставляет желать лучшего, но, с другой стороны, можно вот так вот за чашкой кофе, послушав Аврил Лавин, вот эту песню, немножечко посидеть на подоконнике и, ну, не знаю, подумать о чем-то о своем. В Тюмени 10.10, всем еще раз большой привет, это Красная Армия. Мы продолжим и далее снабжать вас отличной музыкой, и об этом ближайшие 4 часа позабочусь я. Меня Антон Колев зовут, здравствуйте. Что касается отличной музыки, впереди Шакира и Burna Boy, послушаем хит «Дай, дай». Чуть ранее к нам присоединятся диджей Smash и Артем Качер Клатч. Ну а сейчас музыкальный проект «Divac», «Slow Down» или иначе «Can't Stop Thinking». Да, устраиваемся поудобнее, делаем чуточку громче и с надеждой в лучшее будущее отправляемся далее.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем двигаться далее. По этому часу впереди новый хит от Баиндия «Спектакль».
2: Да, тебе мне не дают покоя. Даже если между нами все так спокойно. Я уверен, найду ко дну и ты со мной.
1: Послушаем с вами эту хип-хоп-балладу через 2 минуты. Никуда не уходи.
3: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
8: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии классная тема. Kimi Sounds, Ride Slow. И услышим этот трек уже через 2 минуты. Это и есть самый приятный момент. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
2: И слушай новые треки.
0: Вступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Вступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Вступай! vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: На Красной Армии немного лирическая, чуть-чуть грустная история даже от Оливера Три и Робина Шульца, который называется «Miss You». Эх, да, тут если посмотреть и вникнуть в перевод, конечно, что-то такое. Наверняка у каждого такая история в жизни была. В Тюмени 10.46 продолжается далее музыка на Красной Армии. Впереди нас ожидает Алекс Уоррен. Послушаем хит «Fever Dream». До этого Вань Дмитриенко и дуэт «Мальбек» и Сюзанна «Отражение». Держите.
1: Знаешь...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, на улице пасмурно, днем сегодня плюс 9 облачно, вечером до плюс 7, и тоже ожидается облачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди нас с вами ожидает Коста Лакоста, Черри Леди.
5: А ты пахнешь то фон. Черри, Черри, Черри Леди, так себе.
1: Этот и другие наши хиты послушаем через полторы минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Петрович, привет. Как бизнес?
7: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
6: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
7: А это как?
6: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
7: Как ты сказал, русская компания?
6: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
4: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Тюмени, 11 утра. Продолжаем двигаться далее. Здесь, на Красной Армии, в новом часе нас ожидает также много хитов. Ну и начнем этот час вместе с Кайго и Максом Макнауном. «Take Me Back» называется эта история.

Пам'ятаєш музикальний проект Німіга, трек новенький, називається «Роман». Ну, як сказати, теж новенький. Новий относительно того, що по-іному прочли знаменитое произведение групи «Вінтаж», і от оно зазвучало какими-то новыми красками. 11.08, тем не менее, продолжаем далее. Это утро. Впереди на Красной Армии нас с вами с 12 часов ожидает «Плюс вайп», ну а до этого времени будем продолжать наслаждаться музыкой. Что касается музыки, то у меня уже все заряжено, все готово. На подходе Пакита, «Living on Video», вспомним этот хит, до этого «Мод» намек на нас, ну а сейчас Софи Такер и Карлита «Манхэттен».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов и на улице облачно с прояснениями. В середине дня сегодня небольшой дождь, и до плюс 9 вечером, плюс 7 будет тоже облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Cat's Eye Animal. Послушаем этот трек через минуту с небольшим. Оставайся поблизости.
0: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов и на улице облачно с прояснениями. В середине дня сегодня небольшой дождь, до плюс 9 вечером, плюс 7 будет тоже облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Мадонна и Кайли Миноук «Love Sensation». Буквально полторы минуты и продолжим слушать музыку. Далее никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

которую можно, наверное, услышать от какого-нибудь типичного руфера, человека, лазающего по крышам, либо, может быть, вот от того же тюменского Человека-паука, помните, который карабкался и на мост влюбленных на вершину, флаг водружал и, по-моему, по каким-то зданиям офисным и так далее. Такая вот вдруг неожиданная фантазия у меня. 11.44 в Тюмени, продвигаемся далее. С 12 часов с полудня вас ожидает шоу под названием «Плюс вайб», в котором мы продолжим на этой неделе дарить билеты в кино, театр Атмос-синема. Не пропустите, также будет музыка, будут интересные локальные и не только новости. Так что оставайтесь и далее вместе с нами. Мы продолжаем. Впереди Ваня Дмитриенко «Недоступно», а сейчас Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait».

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Гоу Артур. Послушаем хит «Лечу».
2: Ты убегаешь, убегаешь, я бегу. Я догоняю, догоняю на ветру. Ты улетаешь, улетаешь, я лечу.
1: Слушаем этот трек через 2 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мига, Мига.
0: Запрещено для детей.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООСЗ и СБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

времени почти 12 часов. Прямо сейчас здесь, на Красной Армии, начинается программа под названием «Плюс Вайб». Мы с вами позволим себе немножечко отдохнуть, устраивайтесь поудобнее, стартуем прямо сейчас. Это, кстати, на старте Джоэл Кори, «Whisper».

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 2 минуты в Тюмени. Продолжаем далее этот день. И вот настало время для программы «Плюс Вайб», так долгожданной нами программы «Плюс Вайб», потому что это та самая программа, где можно получить подарки от Красной Армии, музыку и различные интересные новости, а в том числе сегодня и завтра еще и афишу для того, чтобы успеть спланировать себе отдых. Но давайте обо всем по порядку. Позднее, чуть позднее, мы разыграем билеты в кино. Будет озвучен какой-то киновопрос, ответив на который, вы можете эти билеты и получить. До этого нас с вами ожидает как раз тюменская афиша. Узнаем, что интересного происходит в нашем городе, и обзор этого интересного нам любезно предоставит Таня Завродская. Ну а в ближайшем будущем давайте поговорим о новостях. Я тут парочку интересных для вас нашел. Во-первых, как можно легко, как оказалось, очередной лайфхак, избавиться от головной боли. Расскажу вам об этом. Ну а во-вторых, какую интересную премию подумали ввести у нас в стране. Да, все это уже скоро. Все подробности после Алекса Гаудина. Watch out прямо сейчас.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.06 в Тюмени. Так, давайте поделюсь с вами интересными новостями. Да, нашел парочку для вас таких и говорил вам ранее о том, что одна из этих новостей будет о необычной премии, значит, России. Но об этом чуть позднее. Сперва давайте-ка узнаем, какой очередной годный лайфхак нашли в сети. Оказалось, что если вдруг вы у вас часто какая-то головная боль и вы не знаете этимологию этого явления, то вот, пожалуйста, кола с лимоном оказалась главным врагом головной боли. В различных коротеньких видео, как их называют, да, утверждают, что стакан колы с выжатым туда лимоном убивает любую мигрень. И тут как бы тут же отвечают люди, которые близки к медицине, что в этом нет никакой магии, потому что кофеин из колы, он блокирует рецепторы аденозина, вещества, которое расширяет сосуды мозга и усиливает боль. Так что, если что, имейте в виду, пол стакана колы, туда вот половинку лимона выжали и помогает. Я, кстати, подумал о том, что хочу попробовать это средство. Я, если честно, колу только с кофе вот растворимым однажды пил во времена бурного студенчества, когда нам нужно было много писать КВН, и ты не успеваешь, и нужно работать при этом по ночам, выписывать что-то. И вот тогда однажды я по своей глупости, по рекомендации моих друзей и коллег, взял и выпил колу с кофе растворимым. Не делайте так, пожалуйста, это небезопасно, мне кажется. Учитывая, что я еще и человек, у которого вообще трясти начинает от кофеина моментально. И так ручки потрясываются, потому что тремор у меня физиологический. Так еще и от кофеина трясет тоже. Если что, так не делайте. А вот попробовать колу с лимоном, в принципе, можно от головной боли. Надо только дождаться, странно, да, дождаться головной боли, когда она возникнет, и попробовать. Главное не забыть. И еще вот что удивительно, но депутаты в России предложили ввести премии и медали. Знаете за что? За верность одному работодателю. Это так вообще странно звучит. За верность одному работодателю. Согласно задумке, после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть в размере 30%, после 10 лет 50%. Если человек отработал больше 12 лет, то ему вообще хотят давать скидку 50% на покупку жилья за счет государства. И дальше вот так написано. Самое безумное, за 15 и 25 лет отработки депутаты хотят вручать памятные знаки за верность рабочему месту первой и второй степени. Бонусом к этому прилагаются к ним льготы на ЖКУ, бесплатный проезд и путевки по России. И я уж не знаю, как, ну, верность своему работодателю. Мы с вами все в какой-то момент можем в Добби превратиться.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: динамичный, яркий, лучезарный, можно это называть, трек. Это French Montana и DJ Hugel. Shine. Предлагают они нам сиять, но, в общем-то, я поддерживаю такое настроение. Да, предлагаю вам тоже сиять. Вообще, в одном российском юмористическом интернет-сериале, который называется «Вова из Атаманова», вот фраза про сиять, я не знаю, если кто-то вдруг из вас этот сериал смотрел, если нет, то посмотрите. Конечно, обилие нецензурной брани там прям, ну, так присутствует, но если вы этого не смущаетесь, то пожалуйста. Так вот, фраза, сказанная там не один раз одним из персонажей, главным, собственно, героем самим Вовой, звучит так: «Мы рождены для того, чтобы сиять». Там, конечно, окончание этой фразы есть, но я не позволю себе его в микрофон на огромное количество человек сказать. Итак, 12 часов и 19 минут в Тюмени ровно. Мы продолжаем далее. Впереди плюс вайбе розыгрыш билетов в кино. Не пропустите этот момент. Да, есть возможность выиграть билетики в кинотеатр «Атмос Синема». До этого нас с вами ожидает тюменская афиша на четверг и предстоящие выходные. Но сперва группа «Йова» с хитом «Мы» уже через 3 минуты. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. По плану три кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки «Технопарк» и «Кластер 809». Участие бесплатное, нужна регистрация 16+. Сегодня на большие экраны выходит приключенческая драма «Битва моторов». В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает испытать машину в легендарном ралли Монте-Карло 12+. Еще одна премьера – музыкальная биографическая мелодрама «Руки вверх 2». Спустя 30 лет после начала истории группы Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о молодости, первой любви, больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене 6+. А еще в кино комедийное фэнтези «Это все она». Когда потерянная в свои 30 Вася понимает, что катится на дно, на помощь приходит воображаемая подруга Мальвина, женщина с фиолетовыми волосами и особым чувством юмора. Она отправляет Васю на поиски детской любви, и это путешествие помогает понять, что в жизни пошло что-то не так. 18+. В 19:00 кухня на Михайловском приглашает на рыбный четверг шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. Количество мест ограничено 6+. А в 20:00 в Доме печати начнется шоу «Добрый злой коп». Гости расскажут о своих добрых и сомнительных поступках. Один комик попробует их оправдать, а второй вынесет шуточный приговор. А в финале зрители выберут главного добряка и главного плохиша 18+. С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. В пятницу в 14:00 и в 19:00 в Малом зале Тюменского драмтеатра гастрольный моноспектакль Пермского театра «Каштанка. История собаки». Знакомый сюжет здесь не пересказывают, а смотрят на мир глазами каштанки. Как животное переживает потерю, одиночество и потребность быть рядом со своим человеком. 12+. В пятницу в 18:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусства «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться». В программе эстрадный танец, современная хореография и театрализованный фольклор. 0+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, ну что, у нас в Тюмени уже 12 часов и почти 35 минут, а это значит, что наступает время для того, чтобы разыграть билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». И сделаем мы это следующим образом. Я обратил внимание, что сегодня, 8 октября, день рождения у одного из моих, ну, однозначно любимых актеров, Мэтта Дэймона. Не знаю почему, но вот как-то прям восхищаюсь я его игрой и считаю невероятно талантливым актером, да не только актером, и сценаристом, продюсером и так далее, и так далее. Он, кстати, еще и лауреат 2 премий «Золотой глобус» и «Оскар». Вот настолько уже опытный мужчина. Вот вы когда Мэттью Дэймона... Так, кстати, его полностью зовут. Мэттью Дэймон. Мэтта Дэймона представляете. Вот вам как кажется, сколько ему лет? А ему уже 55. Вы можете себе представить? И познакомился я когда-то с творчеством этого актера через фильм... Про Борна. Идентификация, вот это вот все. Идентификация Борна, превосходство, ультиматум и так далее. Но после этого я посмотрел другой фильм, который оставил во мне прям неизгладимые впечатления, честно вам скажу. И вот именно об этом фильме я и хочу вас спросить. В каком фильме Мэтт Дэймон сыграл гениального математика? Три варианта ответа. Цифра 1. Умница Уилл Хантинг. Цифра 2. Игры разума. Цифра 3. Социальная сеть. Пишите свой вариант ответа к нам в мессенджер Макс по номеру 8-922-300-104-6. Итоги подведем чуть позднее.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
5: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
6: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Захавай!

0: 150.
1: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя.
2: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, как я и говорил, чуть позднее подведем итоги розыгрыша билета в кино. Этот момент настал. Знакомьтесь, Анатолий вместе с нами тут. Толя, привет.
2: Добрый день.
1: Привет-привет, доброго дня. Слушай, я вот так вот, есть у меня ощущение, по звуку судя, что ты где-то сейчас в городе находишься, возможно, в пути.
2: Все верно.
1: Все верно. А расскажи, пожалуйста, как там обстановка? Вот в каком районе ты едешь?
2: Ну, я сейчас езжу по центру и поеду на Лесобазу. Дорога спокойная, и обстановка отличная.
1: Нормально, да? То есть вот этой гололедицы, как вчера, вот этого всего у нас нету, люди поспокойнее, все хорошо.
2: Немножко сыровато, но в общем все отлично.
1: Хорошо. Это так, если что, вот мы с тобой, да, сделали полезное дело, рассказали. Там в центре куда не стоит ехать? Вот где могут быть заторы, как ты думаешь?
2: Мне кажется, сегодня вообще никуда не стоит ехать, надо дома сидеть и праздновать.
1: Сидеть дома, это так Толя намекает, что сидите дома, дороги сегодня мои, это я сегодня езжу. Ну что ж... Вернемся к основной теме нашего разговора. Нам необходимо озвучить верный вариант ответа на мой вопрос. Сегодня я говорил слушателям о том, что, оказывается, 8 октября 70-го года родился актер Мэтт Дэймон. Сегодня у него день рождения. Именно ему был посвящен киновопрос сегодня в Плюс Вайбе. Вопрос следующий. В каком фильме он сыграл гениального математика? А. Или 1. Умница Уилл Хантинг. 2. Игры разума. 3. Социальная сеть.
2: Умница Уилл Хантинг, конечно.
1: Умница Уилл Хантинг, да, это правильный ответ. Толя первым нам его прислал, ну и, соответственно, становится победителем. Поздравляю тебя с победой. Вот ты сам этот фильм смотрел?
2: Честно говоря, нет, не смотрел, но мне нравится Мэтт Дэймон, и я думаю, что довольно неплохо знаю его фильмографию, и угадал.
1: Да, слушай, я тебе рекомендую обязательно посмотреть, обязательно. Вот найдется свободное время для просмотра фильмов, это же знаешь, всегда вот со второй половинкой, что посмотреть, возникают какие-то споры, и это не подходит, это не нравится. И вот вспомните, вот рекомендацию мою, что есть фильм «Умница Уилл Хантинг», стоит прям посмотреть реально.
2: Фильм сегодня на вечер найден.
1: О, все, супер. Свою задачу я, получается, тоже выполнен. Спокоен теперь, так что, Толь, классного тебе дня, хороших дел, чтобы, как говорится, на дорогах тоже все спокойно было. Ну и поскорее добраться до вечернего просмотра фильма и как следует отдохнуть.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе, счастливо, пока.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго. Ну а мы продолжаем далее слушать музыку до конца часа. Только она нас и будет сопровождать. На подходе Fastboy, Music Sounds. Ну а сейчас диджей Келвин Харрис и Джон Ньюман, Blame, ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Действительно, музыка звучит куда лучше, когда ты на правильной волне. Это только что вместе с нами диджей дуэт Fast Boy с треком Music Sounds здесь, на Красной Армии. Мы продолжаем и далее наслаждаться музыкой. Впереди нас с вами ожидает еще парочка отличных работ до финала этого часа. Первая из них — это Bibi Rexha и David Guetta, Sad Girls.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 9 градусов. На улице местами возможен небольшой дождь. Вечером до плюс 8 и облачно, ночью плюс 6 и тоже будет облачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Донна. Ну и у нас тут подходит к завершению шоу «Плюс вайб». Да, своего рода карета вновь превращается в тыкву. Ну, в моем случае. Вот так вот из ведущего шоу или программы превращаюсь в человека, который будет периодически вам рассказывать о каких-то песнях, да и новостях тоже. В общем, встретимся в следующем часе. Прямо сейчас перейдем его границу. Тюмени, 13.01. Жух, и волшебное превращение произошло. Да, добро пожаловать вновь на Красную Армию всем тем, кто с нами. Впереди нас с вами ожидает не меньшее количество хитов. Этот час откроют Temper City с LTV. Ловите.

Это действительно может убеждать. Именно так, кстати говоря, вас убеждает, переводится название этого трека. Please Persuade от... От кого, как вы считаете? От Майли. Суперхит. Да, не от Майли Сайрус, а именно от Майли. Просто от Майли полностью обнулилась. В 2026 году Майли Сайрус сменила лейбл, убрала фамилию из титров и выдала нам мощнейший синти-поп-манифест, который мы с вами только что прослушали, в котором она призывает нас отложить в сторону смартфона и начать, наконец-то, танцевать в реальном мире. Отличный план для рабочего дня. Я, честно говоря, так считаю. Не переключайтесь. Дальше у нас с вами тоже много самой разнообразной музыки. Если говорить из ближайших к нам хитмейкеров, то это будет Иэн Кэрри. Послушаем хит Get Shaky. До этого она, Дима Билан и Пилок. Ну а прямо сейчас Дивак, Slow Down. Это Красная Армия. Меня зовут Антон Колев. Погнали далее.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 9 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером до плюс 8 тоже облачно, ночью плюс 6 градусов, и также будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее предлагаю послушать кое-что из нашего. Это будет группа «Градусы» на ресницах.
4: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
1: Ну и вообще у нас впереди для тебя много музыки, самой разнообразной. И через 2,5 минуты продолжим ее слушать.
0: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
0: Вайп. Плюс вайп. На

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 9 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером до плюс 8 тоже облачно, ночью плюс 6 градусов, и также будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее трек, под который точно хочется прибавить громкость. Это будет Зоя, Hold the Horizon. Целиком эту красноармейскую новинку послушаем с вами через 2,5 минуты. Никуда не уходите.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
6: Как бы ни старался, Мика, Мика.
7: Запрещено для детей.
8: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
9: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

ресницами из лета и призывали нас последние несколько минут братья Гримм. Ну и мы продолжаем далее этот полет. И раз уже заговорили о тех, кто умеет красиво взлетать, вовремя уходить, то главная спортивная шокирующая новость этих дней – это следующая. Лионель Месси, легенда, официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Свой прощальный матч он провел позавчера. И это была, конечно, целая эпоха, которая, к сожалению, для нас, но, наверное, к счастью для Лионеля, потому что все-таки возраст уже берет свое. Эпоха, которая подошла к концу. Так что чьи-то ресницы и хлопали, и утопали в слезах на стадионе, на этом прощальном матче. Да, да. Ну что ж, наша музыкальная эпоха продолжается. Продолжается она прямо сейчас. Ловите в продолжении этого дня здесь, на Красной Армии, красивый атмосферный бенгер для вашего настроения. Музыкальный проект «Кима Саундс» отправляется к вам. «Rise Slow».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тот самый парень, который знает ответы на все вопросы, ну или думает, что знает. Голос узнаваемый из тысячи Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Целиком послушаем этот трек уже буквально через 3 минуты. Никуда не уходите.
2: Реклама.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Тима, Йовы и Доуз, трек, который называется «Ловлю». Музыку мы словили, далее ловим Дашу Русакову. Именно она продолжит с вами этот день. Даша, привет.
1: Привет. Я много тоже классной музыки принесла. Еще две новости про Тюмень. Одна плохая, другая хорошая. Выбирай, какую расскажу.
0: Хорошую, конечно.
1: Конечно же, хорошую. Да, у нас новый ЖК скоро возникнет в нашем городе.
0: Причем, с какими-то особенностями?
1: Конечно, да. Там будут высотки. Огромные-огромные дома. Прям такие небоскребы. Вот об этом поговорим и далее. Тебе желаю классно сегодня полетать.
0: Спасибо огромное и тебе хорошего дня. Пока.
1: Пока. 2 часа в Тюмени. Помним это восхитительное лето вместе с Джонни и Федуком. Лето, так и называется песня, которая прозвучит далее. А прямо сейчас на Мизерпе 24 Count Golden Fast Friends.

Дай, дай, в Тюмени 14 часов 10 минут. Как и обещала, рассказываю про новый ЖК в городе. Его планируют возвести возле Гилевской рощи. Высота домов будет достигать 32 этажей. И еще появится комфортная набережная, которая свяжет Гилевку с Западно-Сибирской улицей. 32 этажа, я думаю,

0: подарки.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди роскошный саундтрек к этому моменту. AVE и Meet Me in the Dark. А еще на подходе афиша с киноновинками этой недели. Не пропусти.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На Барабинской 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. По плану три кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки «Технопарк» и «Кластер 809». Участие бесплатное, нужна регистрация 16+. Сегодня на большие экраны выходит приключенческая драма «Битва моторов». В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает испытать машину в легендарном ралли Монте-Карло 12+. Еще одна премьера – музыкальная биографическая мелодрама «Руки вверх 2». Спустя 30 лет после начала истории группы Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о молодости, первой любви, больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене 6+. А еще в кино комедийное фэнтези «Это все она». Когда потерянная в свои 30 Вася понимает, что катится на дно, на помощь приходит воображаемая подруга Мальвина, женщина с фиолетовыми волосами и особым чувством юмора. Она отправляет Васю на поиски детской любви, и это путешествие помогает понять, что в жизни пошло что-то не так. 18+. В 19:00 «Кухня на Михайловском» приглашает на рыбный четверг шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. Количество мест ограничено 6+. А в 20:00 в «Доме печати» начнется шоу «Добрый злой коп». Гости расскажут о своих добрых и сомнительных поступках. Один комик попробует их оправдать, а второй вынесет шуточный приговор. А в финале зрители выберут главного добряка и главного плохиша 18+. С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. В пятницу в 14:00 и в 19:00 в Малом зале Тюменского драмтеатра гастрольный моноспектакль Пермского театра «Каштанка. История собаки». Знакомый сюжет здесь не пересказывают, а смотрят на мир глазами каштанки. Как животное переживает потерю, одиночество и потребность быть рядом со своим человеком. 12+. В пятницу в 18:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусства «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться». В программе эстрадный танец, современная хореография и театрализованный фольклор. 0+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Опережаю, отвечаю. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор какая.
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года, не для всех планировок. Подробности на strana.com.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». ДН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 9, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8, ночью 6 градусов тепла, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная тема «Let me forget you» от Лорин и Уорринер. Еще больше бодрящих треков далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
0: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm

новости менее 3 часа. Ходят слухи, что скоро подорожает проезд в автобусах. Так это или нет, расскажу далее. И поставлю много музыки для тех, кто передвигается на общественном или на своем транспорте. Для всех без исключения.

Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение». Говорят, ребята записали эту тему буквально за сутки. Может быть, поэтому она такая пронзительная. И впереди будет еще много мощных треков. А пока, как и обещала, рассказываю про стоимость проезда в автобусах Тюмени. Ходили слухи, что она поднимется. И да, это правда. С 15 ноября при оплате наличными проезд составит 46 рублей, а при безналичном расчете 42 рубля. Объясняется повышение тем, что запчасти дорожают, а город отказывается от маршруток в пользу автобусов. Дорогие пассажиры, моя поддержка. Часто езжу на автобусах, а для автомобилистов, чтобы вы не скучали, далее будет звучать мод с треком «In the Club». Сразу после Джоэла Кори и песенки «Whisper» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 9, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8, а ночью до плюс 6. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди славный трек «Плавит» от Анны Немченко и рэпера Дава.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика, Мика.
1: Запрещено для детей.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 10, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Далее вечером плюс 8, ночью 6 градусов тепла, осадков при этом не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди ламповая пластинка «Music Sounds» от дуэта «Fast Boy». Лови этот яркий сингл в своих динамиках далее.
0: Реклама.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

Классно звучит на Красной Армии Немига винтаж с песней «Роман». Ну и что касается чувств, у жителей Польши и бобров точно не роман, а настоящее противостояние. На этот раз бобры объявили войну техники безопасности. А именно, в лесничестве Люблинец установили знак, который предупреждает: местные бобры грызут деревья, поэтому те могут рухнуть прямо на людей, будьте осторожны. Но табличка продержалась недолго, пушистые перегрызли и ее, и даже попытались утащить конструкцию себе на плотину.

0: Отвечаю. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Выбор
0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Заходим!

самых ярких звезд R&B нулевых. Это Джамиля с темой «Суперстар». Такие именитые артисты здесь у нас на регулярной основе. Ну и прикольные факты тоже бывают. Например, я узнала, что страусы обожают людей с облысением. Они трутся о макушку, кладут на нее свою голову и сладостно прикрывают глаза. Такой прикол заметили в японском зоопарке. Оказалось, что это связано с

знают желаемое за действительное и оберегают всячески эту блестящую поверхность. Блин, извини, я просто это очень смешно, мне кажется. В общем, другие классные факты в утреннем шоу Red на постоянной основе с 7 до 10 утра. Голосуй за самые крутые факты в нашем ВК-канале «Радио Красноармия». Вступай заодно и почитай другие прикольные истории. И погнали дальше. Диджей The Bowser, Magnetic у нас на очереди. А прямо сейчас с нами Мона и ее мама. Это «Красная армия». Делай громче.

0: Давайте подробнее о событии расскажет Таня Забродская в афише. Далее.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. По плану три кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Сначала важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД. Продажи, маркетинг, кадры, дизайн и партнерство. Площадки «Технопарк» и «Кластер 809». Участие бесплатное, нужна регистрация 16+. Сегодня на большие экраны выходит приключенческая драма «Битва моторов». В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает испытать машину в легендарном ралли Монте-Карло 12+. Еще одна премьера – музыкальная биографическая мелодрама «Руки вверх 2». Спустя 30 лет после начала истории группы Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о молодости, первой любви, больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене 6+. А еще в кино комедийное фэнтези «Это все она». Когда потерянная в свои 30 Вася понимает, что катится на дно, на помощь приходит воображаемая подруга Мальвина, женщина с фиолетовыми волосами и особым чувством юмора. Она отправляет Васю на поиски детской любви, и это путешествие помогает понять, что в жизни пошло что-то не так. 18+. В 19:00 кухня на Михайловском приглашает на рыбный четверг шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. Количество мест ограничено 6+. А в 20:00 в Доме печати начнется шоу «Добрый злой коп». Гости расскажут о своих добрых и сомнительных поступках. Один комик попробует их оправдать, а второй вынесет шуточный приговор. А в финале зрители выберут главного добряка и главного плохиша 18+. С 9 по 11 октября с 11 до 8 вечера в выставочном зале на Севастопольской 12 пройдет «Иголка-маркет». На одной площадке соберутся больше 200 российских дизайнеров и локальных производителей. Одежда, украшения, декор, косметика и гастрономические проекты 0+. В пятницу в 14:00 и в 19:00 в Малом зале Тюменского драмтеатра гастрольный моноспектакль Пермского театра «Каштанка. История собаки». Знакомый сюжет здесь не пересказывают, а смотрят на мир глазами каштанки. Как животное переживает потерю, одиночество и потребность быть рядом со своим человеком. 12+. В пятницу в 18:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» воспитанники хореографического отделения школы искусств «Этюд» представят концерт «Рождены двигаться». В программе эстрадный танец, современная хореография и театрализованный фольклор. 0+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди топовый трек «Мы» от Айовы. Послушаем этот пронзительный текст далее, не переключайся.
2: Реклама.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года, не для всех планировок. Подробности на strana.com.
5: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
6: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
5: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
6: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
5: 68-2086. Код города 3452.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.
8: Захавай!

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

Замедлись. Отличный совет. Пожалуй, так и сделаем, чтобы потом с новыми силами двигаться далее, уже к завершению этого рабочего дня. В перерыве заглядывай в наш ВК-канал. Может, например, найдешь игру Only Facts от Саши и Яны, проголосуешь за факт, который тебе нравится больше, и, быть может, именно твой голос определит, кто победит в игре. Проигравший будет мыть его машину. Исход игры узнаем уже завтра. Включайся с 7 до 10 утра.

0: Прогноз погоды.
1: В данном часу в Тюмени плюс 9, ветер западный 4 метра в секунду. Часов 8 ожидается кратковременный дождь, а ночь пройдет без осадков при плюс 6. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольный разнос устроит Гаязов Brothers с темой «Санта-Лючия».

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+. Заходи!

0: группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 17 часов. Мяу! На связи Даша Русакова. Скоро расскажу про изменения движения на улице Тульской. Не сегодня, но в скором будущем планируется ее перекрытие. А еще будем двигаться под лучшие треки. Оставайся рядом.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Отличный трек на Красной Армии. Это Dying on the Inside от Нессы Барретт. В тюмени 17 часов и 8 минут. Как и обещала, рассказываю про грядущие изменения движения на Тульской. Почти 2 месяца улица будет закрыта для проезда, а именно с 17 октября по 14 декабря. Из-за капитального ремонта водопровода нужно будет строить маршрут через Республики или проспект геологоразведчиков. Все, отчиталось. Далее по плану только чил и классная музыка. Услышим красивую пластинку «Stay» от Леони и Калума Скотта. Сразу после Kima Sounds Rise Slow. Это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 9, ветер западный 4 метра в секунду. Часов 8 ожидается кратковременный дождь. Ночь пройдет без осадков при плюс 6 градусах.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что роскошное от Zerba и 24 Count Golden Fast Friends. Весь небольшие минуты этот невероятный саунд в твоих динамиках.
0: Реклама.
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной 12.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: За Хавейл мы едем в автомаг.
10: Удобно.

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
3: Нака.

0: времени 17:24. Далее на Красной Армии новости от Николая Антонова.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжается ликвидация колейности на городских дорогах. На этой неделе на Московском тракте методом фрезерования убрали верхний слой асфальта и уложили свежий от улицы Калинина до Объездной. На очереди аналогичный ремонт улицы Первомайской на участке от Республики до Привокзальной площади и на улице Холодильной от Республики до 50 лет Октября. Работы планируют завершить до 10 октября. Также ремонт деформационных швов путепровода проведут на улице Мариса Тереза. В Тюменской поликлинике номер 12 установили современный флюорографический аппарат. Техника работает по принципу одной кнопки. Параметры экспозиции подбираются автоматически в зависимости от комплекции пациента, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области. Оборудование приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Флюорографическая кабина выполнена в дизайн-концепции «Медицинский космос». Футуристическая эстетика с подсветкой, а также изображение облаков на потолке визуально расширяет пространство, что особенно важно для пациентов с клаустрофобией. Тюменский госохотдепартамент сообщил о дальнейшей судьбе медвежонка, который бродил по поселку Лесозаводскому в Нижнетавдинском округе. Его отловили и перевезли под наблюдение специалистов. Оказалось, что медвежонку нет еще года, и он не сможет выжить сам в лесу. Поэтому его временно передали в Центр реабилитации диких животных Лукоморья, где его подготовят к самостоятельной жизни в естественной среде. Жители Тюменской области напоминают, что обо всех случаях обнаружения бурого медведя вблизи населенных пунктов необходимо сообщать по телефону 112. Это были новости. Далее на Красной Армии. Музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 8, ветер западный 4 метра в секунду. Часов 8 ожидается кратковременный дождь, а ночь пройдет без осадков при плюс 6 градусах.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательная Майли Сайрус с новинкой «Баспер Суадес».

0: Реклама.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

8. Двигаемся дальше на романтическом вайбе. А продолжить романтику ты можешь с программой «Плюс вайб». В ней ты можешь получить 2 билета в «Атмос Синема» и пригласить свою вторую половинку на киносеанс. Возможно,

день, выполняй задание ведущего, и пусть тебе повезет. Помимо билетиков в кино, раздаем еще периодически и другие классные призы, так что не пропусти. Впереди Филатов, Кэрис и Сте, там, где рассвет, и еще пару слов о любви скажут Кайго и

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди тема Бэмби от DJ Smash. Скажу по секрету, это номер один в моем личном топе. Послушаем далее.
2: Реклама.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
8: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
9: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
10: Самое сладкое напоследок.
11: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
12: О, специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Захавейл, мы едем в автомаг!
14: Удобно!

0: финале этого музыкального часа и Бен «Leave It All Behind». Далее классную музыку будет ставить Сергей Белявский. И, безусловно, новости от него мы тоже ждем. Привет.
1: Да, привет. Ну все, энергетики у нас в прошлом. Теперь у нас...

0: Поэтому далее мы будем, наоборот, заряжаться.
1: Бодриться.
0: Бодриться чуть-чуть, да, и наслаждаться качественным саундом. Тебе пожелаю хорошего вечера.
1: Тебе тоже. Ваш энергетик Сергей Белиарский.
0: 6 часов в Тюмени. Ну что ж, вот и рабочий четверг закончился, пятница все ближе, ну и близко у нас классная музыка. Серебро, смотри, но не трогай, и прямо сейчас Кацай Animal.

По серебро с треком «Смотри, но не трогай». Ну и вернемся к новости, о которой говорили чуть раньше. Энергетики теперь в прошлом. В тренде Red Bull наоборот, в кавычках, конечно же. В США и других странах с полок сметают успокаивающие напитки в основе газировок вроде Unwind, Resist Smooth и Keen Lightwave лежит магний, мелисса, L-тианин и другие успокаивающие ингредиенты. Вместо бодрости и продуктивности – спокойствие, замедление и внимание себе любимому. Вообще, конечно, интересная история для тех, у кого осень не такая сонная, как у нас. Нам же, наоборот, что-то повеселее, пободрее, чем, кстати, далее и займемся. Впереди у нас Mary Gu, LSP, Искра и уже сейчас крутые Imagine Dragons, их трек Radioactive. В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку под названием Crazy for You от Swish. Буквально через 3 минуты, ну а чуть позже встретим свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор-гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
7: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Мы свежие.
10: Мы качественные.
9: Мы вкусные.
11: Мы доступные.
10: И мы стали ближе.
12: Мы тюменские продукты.
10: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
13: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
14: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
15: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
16: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
15: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
16: Что же внутри?
15: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
16: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
15: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.
17: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. 42 современных автобуса получила Тюменская область в этом году по программе Минпромторга РФ. Только на минувшей неделе наш регион получил 6 автобусов. Новый транспорт поставила государственная транспортная лизинговая компания на условиях льготного лизинга, отмечает инфоцентр правительства Тюменской области. Всего в этом году, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в 60 регионах поставлено более 2000 автобусов. Тюменскую набережную очищают от последствий летнего паводка. Всего специалистам предстоит обработать более 40 тысяч квадратных метров, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Левый берег промывают под высоким давлением, предварительно вручную убирают крупный мусор. Для безопасности горожан рабочие устраняют просадки и подмывы тротуаров, ремонтируют лестничные сходы между всеми ярусами на правом берегу. Особое внимание опорам моста в створе улиц Красноармейской и Челюскинцев. В Тюмени перекроют улицу Тульскую на участке от Республики до дома по улице Тульской, 6. Ограничения будут действовать с 17 октября по 14 декабря, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. В течение 2 месяцев здесь будут проводить капитальный ремонт сетей водоснабжения. Водители призывают учитывать перекрытие дороги и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Шакира и Burn the Boy с пластинкой «Дай, дай». Немного летнего саунда на Красной Армии через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная Армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, никак.
0: Запрещено для детей.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю. Мать и дитя.
8: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
11: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация «Наш.дом.рф».
12: Денталь.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

Красной Армии с темой Whisper. Ну а завтра тема утра будет отличное настроение, потому что вновь ворвется утреннее шоу Red с 7 до 10 здесь на Красной Армии. Саша Самойлов и Ян Кушнир будут раскачивать твой день, так что присоединяйся, не пропускай и поднимай себе настроение с самого утра. Мы же далее его будем поддерживать с помощью классной музыки. На подходе у нас Ба Индия, спектакль. И уже сейчас Элтон Джон и Дуа Липа с темой Cold Heart. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем отличного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов. Облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Body Talk». Это Олефар Бен и Рене Миллер.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вайб. Плюс вайб.
8: На

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Это Маршмелло и Энн Мари с темой Friends. Друзья, да, может завтра даже друзей звать 18 часов, потому что будет самая жаркая музыка. Здесь на Красной Армии появится главный тюменский чарт выборка. 20 лучших треков недели. Пока же предлагаю вместе с нами составить этот самый топ с помощью нашего сайта redarmy.fm. Заходи, оставляй свой голос именно там, за своего любимчика. Ну и завтра, конечно же, welcome к нам. Сегодня же у нас в планах насладиться не менее качественным саундом. Впереди у нас Лорин Уорринер, Let Me Forget You, и прямо сейчас появится Коста Лакоста с пластинкой Cherry Lady. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 9 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Мону и ее трек «Мама». Не только эту историю послушаем на Красной Армии через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
6: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 9 тепла и никаких осадков не ждем, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит новинка под названием «Плавит». Анна Немченко.

0: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
5: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
6: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии только что группа Linkin Park немного размяла наши олдскулы Breaking the Habit. Ну а завтра тебя разминать с утра будут Саша и Яна. Присоединяйся к утреннему шоу Red с 7 до 10. Кстати, будет присутствовать рубрика Only Facts, где узнаешь по одному из интересных фактов от ребят, а позже за них нужно будет проголосовать. В общем, присоединяйся, поднимай себе настроение, узнавай что-то новое. Ну а мы продолжим расслабляться. Впереди у нас BTS, Swim и уже сейчас пластинка «Лирика», аутентичная. В Тюмени 19 часов и 41 минута. Всем приятного вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку AEIOU. Это Оливер Хелденс. Менее чем через 3 минуты прозвучит эта вещица здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Мы свежие.
1: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в «Премьере». 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
8: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
9: Отремонтируйте стекло в моей машине.
10: Какой у вас автомобиль?
9: Красный.
10: Конечно, заменим.
11: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
12: И слушай новые треки.
1: Ступай!
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
12: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm

8 вечера в Тюмени. И мы продвигаемся дальше, продолжаем расслабляться в компании любимых треков. На очереди у нас Мадонна, Кайли Минок, Love Sensation. И прямо сейчас танцевальная история Slow Down от D-Wack.

И Мадонна, и Кали Минокс с темой Love Sensation. Ну, а завтра тебя ждет, ну, не сенсация, но точно что-то с любовью будет. Программа Плюс Вайб. Обязательно присоединяйся с 12 до часу. Здесь для тебя будут раздаваться подарки. Будет классная музыка, будет отличное настроение. В общем, не пропусти это событие. Побудем с 12 до часу. Программа Плюс Вайб на Красной Армии. Далее у нас будет качественная музыка. Приготовься послушать Artemis, I Like The Way You Kiss Me. И уже сейчас появится Slater с темой Dance. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Го Артура «Лечу».
2: Ты убегаешь, убегаешь, я бегу. Я догоняю, догоняю на ветру. Ты улетаешь, улетаешь, я лечу.
1: И появится этот тюменский парень на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет». 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика, Мика.
1: Запрещено для детей. Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
7: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

0: Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Типа Blackpink, вспомнили их историю под названием Kiss and Make Up. Ну, а если думаешь, куда бы сходить в Тюмени, то мы за тебя уже, ну, не решили. Мы тебе решили предложить кое-что. Да, афиш мероприятий в нашей группе во ВКонтакте уже выкатили. Листай, выбирай движ по вкусу и отдыхай на максималках. Далее предлагаю отдохнуть вместе с нами. Здесь у нас очень много хорошей и теплой музыки, так что оставайся с Красной Армией. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Яндекс Погода.
1: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы «Тюменские продукты».
4: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.